домике Купидона весело, как в аквапарке. Купидон представляет обновленную сауну «Каменная пропасть» с крутой аквазоной. Вас ждут два бассейна с гейзером, водопадом и гидромассажем, просторная парная, современная акустика и детская зона. Натуральный каменный декор и 3D-потолок погрузят «Каменную пропасть» в Орске на Кременчугской, 72. Телефон 30 46 78, код 35

0: на Урале 6 часов. Это радио Хит. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Реклама.
1: Когда звуки кажутся слишком громкими, голоса резкими, а работа монотонной, подарите себе минуты блаженства в сауне «Райское озеро» в комплексе «Домик Купидона». Просторная парная и комфортная зона релакса. Кристально чистый бассейн с водопадами и экзодекором позволит прислушаться к ощущениям и найти гармонию. «Райское озеро» в отель-сауне «Домик Купидона». Время для себя. Орск, Кременчугская, 72. Телефон 3.

0: Далее 7 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, вот он, Женя Куликов, здесь на Радио Хит. Самый такой, знаете, разноцветный, позитивный. И буду с вами здесь до 12.00. Давайте вместе просыпаться под хорошую музыку и хорошее настроение. Всем доброе утро!
2: Смотри, смотри. Радио.

0: Реклама. Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
1: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников. Уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова 1 или звони по телефону в Орске 21-19-04.
2: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.

0: на «Фаворит». Город Орск, проспект Мира, 16. Телефон 350000. Код города 3537.
1: Влетай в последний вагон и получай востребованную специальность. 23 мая в 11 часов большой день открытых дверей в Орском филиале МФЮА. Ждем тебя. Все покажем и расскажем. Или заходи в нашу группу ВКонтакте «Орский филиал МФЮА» за подробностями. Для лиц старше 12 лет.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 14 градусов, днем будет плюс 27. В Оренбурге плюс 13, днем будет плюс 28. А вот в Ясном плюс 15, днем будет тоже плюс 27. В Кунтаке-Медногорске плюс 15, днем будет плюс 26. А в Магадане плюс 8. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
4: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
2: Метеохит.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, давайте вместе просыпаться с хорошим настроением, отличной музыкой здесь вместе с Женей Куликовым, да. Можно свои сообщения отправлять, поздравлялки наши, так сказать, смотри, слушатели. Вот-вот, вы, вам огромный-огромный привет и доброе утро. Давайте-ка сделаем эту субботу нашей. Итак, Айова, 140, она уже разгоняется, но будьте аккуратны на поворотах, друзья. Вот так вот, вообще, будьте дома, сегодня выходной. Просто смотрите радио.
2: Будь ярче, смотри радио.

0: Реклама. Влетай в последний вагон и получай востребованную специальность. 23 мая в 11 часов большой день открытых дверей в Орском филиале МФЮА. Ждем тебя. Все покажем и расскажем. Или заходи в нашу группу ВКонтакте Орский филиал МФЮА за подробностями. Для лиц старше 12 лет.
1: Едешь на природу? В Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, розжиги, уголь, средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
2: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Куда идем, где страны? Это не секрет. Выигрываешь, нет, Томи, в кино скорее билет. Билет!
4: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая, жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
5: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Жилен». Специальный партнер — «Империя яблок», магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
6: Не грузятся новости? Интернет пропал?
7: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
7: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
8: Телефон рекламной службы 25-08-07.
9: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни в жизни.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, вот они уже, утренние приветы прилетели. И вот нам написал Радмир: всем привет, Салушты! Вам тоже огромный привет, улетает туда, в Алушту, из Орска, Оренбургской области. Привет, Оренбург, любимый муж, приезжай скорее домой, жду тебя и очень люблю. Интересно, это как будто мне, ну у меня нет жены, нет, вот, как будто меня ждали, да? Ну что, соскучились, друзья, поэтому давайте быстрее просыпайтесь, слушаем хорошую музыку, здесь вместе со мной и смотрим радио. Погнали!
2: Чувствуй глубже. Смотри.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 15 градусов, днем будет плюс 27, в Оренбурге плюс 14, днем будет плюс 28. В Ясном плюс 16, но днем будет плюс 27. Ну а в Кунтке, Медногорске плюс 15, днем будет плюс 26. В Магадане по-прежнему плюс 8, а информацию предоставил сайт pogoda.orsk.ru.
5: Реклама. ЭК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер – магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Метеохит.

0: Далее. 8 часов. Это радио Хит Клаб. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Знаете, друзья, если Куликов говорит утром, это уже хорошо. А если еще и выходной, так это еще лучше, друзья. Видите, даже Куликов проснулся специально, чтобы вас радовать. Давайте просыпаться вместе и смотреть радио. Привет!
2: Смотри.

0: Давайте с блеском в глазах будем встречать рассвет, друзья. Правильно Мари Крамбрери нам говорит. И, конечно же, мы встречаем рассвет со «Смотри радио». Ну и расскажу вам, какие праздники можно сегодня отметить.
1: Что было в этот день? Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
0: Итак, сегодня 23 мая 2026 год. Суббота, друзья. Сегодня день первого поцелуя. Да. Всемирный день черепахи. День кладоискателя.

искатели, день каштановых свечек, а еще сегодня международный день экспедитора, да, день дизайнера интерьеров и так далее. А еще сегодня день жевальщиков стирательных резинок. А помните, да, вот на карандашах мы любили это все кушать. Да, это когда резинку ты вот эту съешь, и еще начинаешь есть карандаш. Ну и, конечно, сегодня, друзья, классный праздник. Сегодня Всемирный день спортивной борьбы. Давайте не будем бороться, будем отдыхать вместе с Радио Хит. Ну, а всю подробную информацию можно посмотреть на kalend.ru, друзья. Реклама.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в мае концентрированный кондиционер для белья БИС 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не

0: пить кофе, пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку да тут поиграть.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от Бастон? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
4: Влетай в последний вагон и получай востребованную специальность. 23 мая в 11 часов большой день открытых дверей в Орском филиале МФЮА. Ждем тебя. Все покажем и расскажем. Или заходи в нашу группу ВКонтакте «Орский филиал МФЮА» за подробностями. Для лиц старше 12 лет.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Ну что, друзья, в Орске плюс 16, да. Днем будет плюс 27, в Оренбурге плюс 16, уже днем будет плюс 28. В Ясном плюс 16, днем будет плюс 26. А вот в Кундыке, Медногорске плюс 15, днем плюс 26. А вот в Алуште плюс 22. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
7: Реклама. ЭК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер – магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Метеохит.
1: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио.

0: знаете, будет всем ай-яй-яй, кто пропустит гороскоп. Да, вот прям ай-яй-яй все получите.
1: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
0: Ну что, друзья, гороскоп уже готов, поэтому давайте слушать на сегодня. Какое число? 23-е. Итак, понеслась.
2: Овен.
0: Итак, если вам кажется, что у вас что-то может не получиться, то сегодня этого дела лучше не начинать. Оно и правда у вас не получится.
2: Телец.
0: Сегодня вы могли бы пережить, знаете, вот самые волшебные приключения, но что-то все время будет вам мешать. Сил вам и терпения.
2: Близнецы.
0: Но если вас сегодня угораздит угодить в центр всеобщего внимания, ну постарайтесь использовать момент вот этот с максимальной выгодой.
2: Рак.
0: Итак, раки, меньше всего вы сегодня нуждаетесь в мелодраматических настроениях. Не поддавайтесь на провокации, пусть даже вас и обзовут цинником.
2: Лев.
0: Что бы ни случилось вокруг вас, сегодня вам ничто не сможет испортить настроение. В личной жизни этот день будет очень хорош, а в сравнении с этим все остальное такие, знаете, вот пустяки.
2: Дева.
0: Возможно, ваш союз с кем-то перестал быть производительным. Пора дать ему, знаете, вот распаться и поискать более конструктивных связей. Удачи вам.
2: Весы.
0: Между вами и вашей половиной сегодня могут возникнуть некоторые разногласия, что может привести к долговременной размолвке. В этой ситуации не лишней окажется помощь третьего лица.
2: Скорпион.
0: Итак, вот нетипичная для вас нерешительность как бы спасет вас от дурацкой ошибки сегодня. Однако не стоит терять хватку, а потому только, как бы, что голос здравого смысла предостерегает вас от активных действий.
2: Стрелец.
0: Итак, стрельцы, остановитесь. Да, ну и передохните немного. Ну, вы так захвачены гонкой, что забыли, зачем бежите. Знаете, вот перекур, возможно, освежит вам память.
2: Козерог.
0: Различия между вами и остальными представителями человечества сегодня будут яркие, как никогда. Постарайтесь, чтобы в вашем случае они не имели негативного характера.
2: Водолей.
0: Итак, водолеи, хорошо иметь возможность сделать все, что вот хочется. Хочу пирожные, да? Вот, но почему-то быстро надоедает. Направьте свою бешеную вот эту вот энергию на то, чтобы сделать что-то, что хочется, как кому-то другому.
2: Рыбы.
0: Итак, сегодня вам стоит применить силу своего обаяния. Только в малых дозах. Передозировка грозит тем, на ком вы будете его испытывать, полной и необратимой потерей головы. Ну что, друзья, гороскоп был составлен сайтом igneo.com, ну а мы продолжаем смотреть радио. Всем доброе утро!
1: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие. Гороскоп.

Реклама. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Влетай в последний вагон и получай востребованную специальность. 23 мая в 11 часов – большой день открытых дверей в Орском филиале МФЮА. Ждем тебя! Все покажем и расскажем. Или заходи в нашу группу ВКонтакте «Орский филиал МФЮА» за подробностями. Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Частота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Хитс. Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: На Артике Асти, Артем Качер, да, что они поют? Под грустный дэнс. Мы не тут грустное не включаем, мы будем заряжаться, друзья, хитами и продолжать заряжать вас. И, конечно, а вы что должны? Вы должны просыпаться и смотреть радио. И, конечно, передавать всему миру привет. Привет вот Оренбургу передают привет, а также вот Костроме даже передают. Это вот Анастасия. И говорит, поставьте, говорит, что-нибудь такое, знаете, вот классное, прикольное, интересное. Вот это вот мне больше все нравится, когда берут и так вот пишут. Вот, ну, что классно и интересно. Ну, мне вот нравится, допустим, это.
2: Будь ярче. Смотри радио.

0: мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте обновленный Хавейл М6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Хавейл М6 от 1 899 тысяч. Дилерский центр Хавейл Сити «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
2: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
3: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
4: Зависит только от тебя.
2: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Ограник 311-563-201-61.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Ну что, друзья, погоду. О погоде расскажу. Сейчас в Орске плюс 19, днем будет плюс 27. Вот в Оренбурге тоже плюс 19, а днем будет плюс 28. Опередили, а. В Ясном плюс 19, днем будет плюс 18. В Кумандыке-Медногорске сейчас плюс 18. А вот днем будет плюс 26. Информацию предоставил сайт погода.орск.
7: Реклама. ЭК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Метеохит.
1: Все оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на Урале 9 часов. Это радио Хит-клуба. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Это, как, знаете, говорил вам неизвестный автор, пусть каждый новый день будет лучше предыдущего. Давайте будем этим утром вместе с нами. Смотрите радио и, конечно же, получайте отличную дозу хорошего настроения. Женя Куликов здесь, погнали!
2: Смотри, смотри.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
5: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
6: Фэн всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
7: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
8: И снова на дворе цветущий яркий май. Скорее новый мангал покупай. Нам по домам теперь томиться не с руки. С друзьями на природе жарим шашлыки. В сети магазинов «Милый дом» мангал сборный в ассортименте от 199 рублей. Набор для пикника из 9 предметов 249 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: Ну что, друзья, поговорим о погоде сейчас. В Орске плюс 19 градусов, днем будет плюс 27, а вот в Оренбурге тоже плюс 19, но днем будет плюс 28. В Ясно плюс 19, днем будет плюс 27, ну а вот в Кумдыке, Медногорске плюс 19 уже, а днем плюс 26. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
10: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуально. Партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
11: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
12: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.
13: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь.
14: Подробности на смотри.радио.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ой, представляете, чего только в мире не происходит, и вот люди выигрывают что-то, да? Представляете, мужчина нашел, даже не это, в старых штанах лотерейный билет на 421 миллион рублев. Вот это утро надо начинать, мне кажется, да? Мы поздравляем этого мужчину, да. А вот дальше, вот знаете, еще такая новость. Рыбаки вот поймали, какую-то рыбу редкую, вот двухцветного, лобстера, представляете, двухцветного. И говорят, он такой наполовину черный, наполовину как лобстер, да? Вот. Понимаете, это как лобстер и веном, наверное, какой-то. Ну что ж, друзья, давайте-ка мы с вами будем просыпаться, потому что дальше у нас еще лучше, больше музыки, интереснее информация, ну и, конечно, настроение у нас будет подниматься, ну, безумно высоко. Погнали!

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Влетай в последний вагон и получай востребованную специальность. 23 мая в 11 часов – большой день открытых дверей в Орском филиале МФЮА. Ждем тебя. Все покажем и расскажем. Или заходи в нашу группу ВКонтакте «Орский филиал МФЮА» за подробностями. Для лиц старше 12 лет.

0: компания «Окна Фаворит». Город Орск, проспект Мира, 16. Телефон 35-00-00.
1: АЗС «Роял-7» представляет премиум-топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
2: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.
3: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
4: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
5: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных? Зависит только от тебя.
4: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Антошкин Алексей Геннадьевич». Огранник 311-565-833-200-061.
6: Телефон рекламной службы 20.

0: А, да, Беарвульф, друзья. Это то же самое, как вот, да, я так шутил. Котопес, да? Ну, это вот по-другому. Ладно, Женя Куликов здесь, поэтому давайте-ка... Ну, давайте вот дяденька расскажет, что я Женя Куликов.
1: Женя Куликов на Радио Хит.
0: Ну и вот, славненько, спасибо. Давайте-ка мы привет зачитаем, которые прилетели. Вот здесь поздравления. Анастасию Макарову поздравляет ее муж с их годовщиной. А сколько лет, ничего не сказали. В общем, счастья, говорит, желаю. Она у меня самая лучшая. Вообще, всего самого лучшего и большого желают. Ну, в общем, да, это прекрасно, когда двое людей, вот это вот, врачующиеся, да, живут вместе. У них вот так вот все хорошо. Вообще, у нас все слушатели такие классные. Они, знаете, вот что пишут. Ой, Куликов, ты такой яркий. Ну, это я знаю. Но они не про талант мой, конечно, они про мою одежду. Ну, вот, в общем, друзья, пишите, ну, а мы будем смотреть радио.

0: на успех. АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: Влетай в последний вагон и получай востребованную специальность. 23 мая в 11 часов большой день открытых дверей в Орском филиале МФЮА. Ждем тебя. Все покажем и расскажем. Или заходи в нашу группу ВКонтакте Орский филиал МФЮА за подробностями. Для лиц старше 12 лет.
2: Ого, кажется, мозг проголодался.
3: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
4: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
5: Знание полезно, призы вкусно.
4: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
6: Метеохит.
4: Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 21 градус. Днем будет плюс 27. В Оренбурге тоже 21. Днем ожидается 28. А вот в Ясном плюс 20. Днем будет плюс 27-28. Куманды, Медногорск плюс 21 уже. А днем будет плюс 26. А вот в Ессентуках плюс 15. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
8: ТХ «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
9: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
10: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Метеохит.

0: на Урале 10 часов. Это радио Хит Клаб. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Ленинский суд Орска признал местную жительницу виновной в краже в особо крупном размере. Женщина оформила от имени знакомой два кредита на 1 600 000 и 49 000 рублей, воспользовавшись доступом к банковскому приложению и карте потерпевшей. 70 000 рублей она перевела владелица якобы в благодарность. Подсудимая признала вину и уже возмещает ущерб. Суд назначил ей 2 года принудительных работ с удержанием 15% зарплаты в доход государства, а также взыскал в пользу потерпевшей 1,5 миллиона рублей. Приговор может быть обжалован. В Госдуме предложили установить допустимую долю материалов, созданных искусственным интеллектом, в учебных и выпускных работах студентов. Такие тексты предлагают проверять с помощью системы антиплагиат. Как сообщает РИА Новости, допустимым может считаться показатель менее 10%. Если система обнаружит такой объем ИИ-контента, это не должно автоматически снижать оценку, мешать допуску к защите или становиться основанием для признания работы недобросовестной. В Ростове-на-Дону переодетый в форму полицейского мужчина похитил из пункта выдачи заказов 9 посылок на сумму около 500 000 рублей. Об этом сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк. Мужчина заявил персоналу, что изымает заказы, так как в них могут быть спрятаны запрещенные вещества, говорится в сообщении. Сотрудница выдала ему 9 заказов, после этого мужчина скрылся. Далее информация о курсе валют. Доллар 70 рублей 79 копеек, 100 тенге 15 рублей 1 копейка, юань 10 рублей 40 копеек. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, да, Жень Куликов, а кто еще? Да, до 12.00 буду здесь, поэтому давайте-ка вместе просыпаться, делать вот такую вот потягульки, зарядочку и смотреть радио вперед. Погнали!
2: Смотри, смотри, радио.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, друзья, какой же праздник сегодня? Вообще, какие праздники сегодня отмечаем? Сейчас я вам все расскажу. Готовы? Тогда поехали. А сегодня отмечается Всемирный день черепахи. А также сегодня Международный день, ирисок. Вот, день ирисок сегодня, поэтому это вот эти вот конфеты, которые, помните, в детстве у меня тоже так было. Вот так укусил, и зуб остался. Да. А еще сегодня праздник жевальщиков стирательных резинок. Тоже. Помните, да, когда вот на уроке сидишь, вот эту резинку съешь, а потом уже и доедаешь карандаш. В общем, давайте что-нибудь пожуем и посмотрим радио, друзья. А всю информацию можно посмотреть на kalenta.ru.

0: Реклама. Влетай в последний вагон и получай востребованную специальность. 23 мая в 11 часов большой день открытых дверей в Орском филиале МФЮА. Ждем тебя, все покажем и расскажем. Или заходи в нашу группу ВКонтакте Орский филиал МФЮА за подробностями. Для лиц старше 12 лет.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45 99 99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не

0: пить кофе, пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку дадут поиграть.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
2: Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия, бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал».
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, гороскоп готов на сегодня, на 23 число. А вы готовы его внимать? Тогда внимаем!
2: Овен.
1: Если вам кажется, что у вас что-то может не получиться, то сегодня этого дела лучше и не начинать. Оно и правда у вас не получится. Вот так звезды говорят, да?
2: Телец.
1: Итак, сегодня вы могли бы пережить самые волшебные приключения, но вот что-то все время будет вам мешать. Если у вас хватит сил и терпения справиться со всеми препятствиями, этот день вы запомните надолго.
2: Близнецы.
1: Итак, если вас сегодня угораздит угодить, знаете, вот в центр всеобщего внимания, ну постарайтесь использовать вот этот момент с максимальной выгодой.
2: Рак.
1: Меньше всего вы сегодня нуждаетесь вот в этих мелодраматических настроениях. Не поддавайтесь на провокации, пусть даже вас и обзовут циником.
2: Лев.
1: Что бы ни случилось вокруг вас сегодня, вам ничто не сможет испортить настроение. В личной жизни этот день будет очень хорош, а в сравнении с этим все остальное, знаете, вот, такие пустяки.
2: Дева.
1: Возможно, ваш союз с кем-то вот, знаете, перестал быть производительным. Пора дать ему распасться или поискать более конструктивных связей.
2: Весы.
1: Между вами и вашей половиной сегодня могут возникнуть некоторые разногласия, что может привести к долговременной размолвке. В этой ситуации не лишней окажется помощь третьего лица.
2: Скорпион.
1: Итак, вот знаете, вот нетипичная для вас нерешительность спасет вас от дурацкой ошибки. Однако не стоит терять хватку, поэтому только что вот голос здравого смысла предостерегает вас от активных действий. Просто, вот знаете, вот не надо спешить, и все будет хорошо у вас.
2: Стрелец.
1: Итак, стрельцы, остановитесь. Остановились? Передохните немного. Вы так захвачены гонкой, что забыли, зачем бежите. Ну, вот знаете, вот такой вот, в кавычках, перекур, возможно, освежит вам память.
2: Козерог.
1: Итак, различия между вами и остальными представителями человечества сегодня будут, знаете, вот яркие, да, как никогда. Постарайтесь, чтобы в вашем случае они не имели негативного характера.
2: Водолей.
1: Итак, хорошо иметь возможность, знаете, делать все, что хочется. Вот хочешь пирожного, мороженого, но почему-то быстро надоедает. Направьте вот свою вот эту вот бешеную энергию на то, чтобы сделать что-то, что хочется, ну, не вам, а кому-то другому.
2: Рыбы.
1: Итак, сегодня вам стоит применить силу своего обаяния, ну, в малых дозах. Да, передозировка грозит тем, на ком вы будете его испытывать, полной и необратимой потерей головы. Итак, друзья, гороскоп был составлен сайтом igneo.com, ну а мы продолжаем просыпаться и смотреть радио. Погнали!
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Едешь на природу? В Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, розжиги, уголь, средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
2: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе. Значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание. Меньше выхлопа. Больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
5: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
7: В ХБшку на ТЗБ.
6: Ведь в ХБ огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
8: Телефон рекламной службы 25 08 07.
9: Взгляни на мир под другим углом.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: живет в ее голове мы. Радио Хит и Смотри Радио.
1: Женя Куликов на Радио Хит.
0: Ой, вы знаете, вот иногда, ну, мне нравится, иногда вот она бесить людей, да. Вот, смотрите, вот, значит, мне пишут здесь, вот, хорошие есть люди, вот, вот, да все хорошие, добрые. Вот Екатерина написала: «Доброе утро! Мне кажется, вообще, утро такое доброе, что есть Смотри Радио». Спасибо. Екатерина написала, говорит: «Евген, ты супер! Спасибо вам большое!» Вот прям, да, линолеума кланяюсь здесь в студии. Дальше что? Максим написал: «А еще раз привет, Салушты». А вот Наталья наша, она говорит: «Куликов, ты че? Детская кофта у тебя. Это че, твой стиль? А то ты не видела никогда вот меня такого расписного». Я же сказал, я раскрашу ваши серые будни. Ну и Ваня Дмитриенко тоже со своей ртутью здесь будет сейчас петь.

0: Реклама.
1: Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте обновленный Havail M6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Havail M6 от 1 миллиона 899 тысяч. Дилерский центр Havail City «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
3: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
4: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
5: Зависит только от тебя.
3: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огранит 311-560. 5 833 201 61.

0: Урале 11 часов. Это радио. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Непотушенная сигарета стала причиной пожара, в котором погиб человек. Трагедия произошла накануне в частном доме в береговом поселке Оренбургского района. Спасатели обнаружили внутри здания труп 78-летнего мужчины. По предварительным данным МЧС, причиной возгорания стала неосторожность при курении. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Судебные приставы Оренбуржья передали 13 конфискованных автомобилей в зону специальной военной операции. Транспорт изъяли у жителей, нарушивших закон. На фронт попали не только отечественные машины, но и престижные иномарки, а также мотоциклы. Передача транспорта была организована по решению суда. Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска распространения Эболы в Демократической Республике Конго. По последним данным, там зафиксировано около 750 предполагаемых случаев заболевания. 177 человек умерли. Ранее ВОЗ признала вспышку в Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения. В России риска распространения заболевания нет, об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Но при этом для проведения эпидемиологического расследования в регион направили специалистов Роспотребнадзора. Далее информация о курсе валюты. Доллар 71 рубль 21 копейка, 100 тенге 15 рублей 1 копейка, юань 10 рублей 48 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Вот знаете, утренние часы наедине с собой, как говорил кто-то там, величайшая из всех допустимых нам привилегий. Ну а если вы утро проводите с нами, так у вас еще и настроение будет повышаться. Женя Куликов здесь, друзья, смотрите радио.
2: Смотри, смотри. Радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер «Хлебозавод 7», город Новотроицк.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
4: Куда идем, где страны? Это не секрет. Выигрываешь нет, Томи, в кино скорее билет.
5: Билет?
4: Да, билет.
6: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей, поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
7: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер. Предприятие «Армед». Партнер ресторан доставки японской еды «Суши-роллов».
8: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
6: Смотри радио!
9: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
10: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
11: Включи новое окно в своем доме.
12: Смотри радио. Смотри жизнь.
13: Подробности на смотри.радио.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: А вот представляете, там вот за границей, вот Пентагон что сделали? Они рассекретили файлы об НЛО опять. Вот 64 новых рассекреченных файла появились на сайте их, ну, совсем вот недавно. А среди них 51 аж видео, 7 аудиофайлов и 6 текстовых документов в Word, видимо, да. Вот, в общем, в частности, военное ведомство выложило ролик, в котором истребитель там США сбивает неопознанный объект. Видимо, какой-то, что-то они, наверное, снимали. Вот это вот, помните, X-Files, вот это вот, секретные материалы. Помните, наверное, вот оттуда, наверное, взяли, нарезали и все. Ну, в общем, как-то так. Вот так бывает. Ну, а дальше давайте, вот надо быть вообще в жизни проще. Вот, знаете, вот я читаю вот комментарии наши, вот, ну, там девушка, она пишет, а то, что вот так не нравятся ей яркие цвета, ну проще будь, ну проще, вот как елка, она проще.

0: Заправка автокондиционеров
1: Пирелли.
0: Качественно на профессиональном оборудовании
1: Пирелли.
2: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
4: Снова солнце красное на небе высоко. Снова дышится свободно и легко.
5: Если за зиму от теплых дней отвык, собирай друзей и срочно на пикник.
6: В сети магазинов «Милый дом» решетка гриль в ассортименте от 219 рублей. Жидкость для розжига с лютым 500 мл 42 рубля. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
7: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская

0: за котлами в газовик.
1: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
2: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
3: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
4: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
5: Зависит только от тебя.
3: 23 мая. Начало 18:00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огонь 311-560. 5 833 200 061.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: у каждой истории год спустя, и два, и три есть. В общем, это Анна Асти, Дима Билан с композицией, которая называется «Эпилог». Ну, красиво, да? Красиво. Мы топили за нее с Димкой Хованцевым. Ну, а здесь сейчас кто? Я.
1: Женя Куликов. На радио хит.
0: Ну вот как-то так. В общем, на что же у нас тут вот Наталья, прям вот она вот у нее, видимо, я не знаю, ну что у вас, ну что вы, так злитесь, Наталья, ну давайте мы вас обнимем, приходите к нам, мы вас прям вот вот так вот прижмем и не будем вас отпускать, прям не будем. Ну что же вы пишете такое? А? Доброе утро. Где пропадал, дорогой Евгений? Ну вот далеко, далеко. За 3-9 земель. Вот так, понимаете. А что, соскучились, что ли? А теперь каждый день Куликов будет отрабатывать. Итак, смотрите радио и, конечно же, пишите свои сообщения, друзья, в наш мессенджер Макс. Ну и, конечно же, в ТГ, если он у вас фурычит.
2: Будь ярче, смотри радио.

0: реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Снова цветет любимый наш сад. Будет снова урожай богат. Чтобы обильным он и щедрым был, мы не пожалеем средств и сил. В сети магазинов «Милый дом» совок пикировочно-посадочный от 49 рублей. Средства для защиты растений в ассортименте от 19 рублей. Милый дом. Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
3: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
4: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продажи.
2: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.

0: Далее. Полдень. Это радио. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Русске на проспекте Мира произошло ДТП с участием двух автомобилей «Лада Гранта» и «Лада Веста». После удара один из автомобилей перевернулся. Судя по кадрам с места происшествия, автомобили получили серьезные механические повреждения. Как сообщили в госавтоинспекции, в аварии обошлось без пострадавших. Другие обстоятельства ДТП уточняются. В Центральном аппарате Следственного комитета России потребовали от руководства Оренбургского управления Следственного комитета доложить о ситуации с нападением на медсестру в приемном отделении больницы Орска. Поводом для проверки стала публикация в СМИ. По данным журналистов, пьяный мужчина ворвался в медучреждение, напал на сотрудницу и угрожал другим работникам. Полиция уже возбудила уголовное дело. Роспотребнадзор выявил некачественный алкоголь из Армении и приостановил его реализацию в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Оно направило торговым предприятиям и импортерам уведомление о приостановке реализации этой продукции и изъятии ее из оборота. Под ограничение попали несколько видов вина и коньяка. В одной из марок армянского коньяка Роспотребнадзор также выявил несоответствие установленным требованиям. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 21 копейка, 100 тенге 15 рублей 1 копейка, юань 10 рублей 48 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: City Group, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Плюс.
1: Добро пожаловать, любители музыки и все, кто знает, как сделать свои выходные ярче. Вам помогу я, Макс Мочалов, и двадцатка лучших треков недели, которые были отобраны пользователями портала смотри.радио и сайта orsk.ru. Всем солнечный привет, мы же открываем наш хит-парад тройка лучших на прошлой неделе.
2: Лидеры прошлой недели.
1: И на третьем месте у нас была Бирвуль с треком «Феникс».
3: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотни.
1: На втором месте были Алок, Зебе, Португал, The Man с треком Dive into the Ocean. Ну а лидерами хит-мюзик-чарта были Джон Саммит, Деви Алт и Джулия Крайт.

0: Хит Мьюзик Чарт.
1: Ну что же, а теперь пора открывать нашу двадцатку лучших. И открываем ее вместе с Аваланом Рокстоном и его Вертиго.
2: 20 место.

0: Music Chart.
1: Еще ниже в нашем топе опустился Камрад с треком Be Mine. Потеряв еще одну строчку, он приближается к вылету. Если вы не хотите для него такой участи, вы всегда можете подарить ему свой голос, ну а также пригласить

0: Hit Music Chart.
1: Прямиком из роликов в соцсетях к нам в эфир залетает Алекс Уоррен и его трек Forever Dream. Действительно цепляет, и не только музыкой, хотя это тоже важно. Главный посыл и, конечно, то, о чем мы мечтаем каждый день. Для каждого, кстати, найдется что-то свое в этом треке, что и помогает Алексу подняться с 20 на 17 место. На чуть выше нас ждет Kungs и If I Feel London с треком Galaxy на 16 месте.

0: Music Chart.
1: Это был Open Bach и Miles Away. Мы же продолжим после рекламной интеграции на Смотри Радио.
2: Реклама.
3: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
4: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824. ООО «Афина».
7: Едешь на природу? В Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, рожики, уголь, средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
8: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.

0: Все любим музыку. Она задает настроение, возвращает в воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
1: Музыкальные новинки в магазине «Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард».

0: новости на смотри.радио. Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
1: Хит Мьюзик Чарт.
0: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
2: Раздвигаем границы и помогаем вам добавить в ваш выходной как можно больше ярких встреч и событий, а как иначе, ведь мы всю неделю не только упорно трудились, но и собирали лучшие треки, которые помогут нам запомнить этот день на очень и очень долго. Ну и кто, если не он, тот, кто уже так давненько в нашем топе, что уверен, все будут лико рады услышать его трек Wild. Альберт Брайт в этот раз на 14 месте.
1: 14 место.

0: Hit Music Chart.
1: 13 место.
2: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни в жизни.

0: Hit Music Chart.
1: Просто кармическое событие. Егор Крид и Артик и Асти объединились и выдали нам душещипательную историю про то, какой бывает карма, чего нельзя и что можно делать, живя свою лучшую жизнь. Но артисты не только рассказали нам, но и показали в своем свежем клипе. Кто еще не смотрел, ознакомьтесь, но чуть позже, ведь к нам уже спешат Савиензао, Мадизен и Роберт Майлз с треком «Хаутея». 12.

0: Music Chart.
1: Поп-синглы Кейджа вновь напоминают, что откладывать свою жизнь на потом не стоит. Их трек I Can't Wait ясно дает понять, что легкая жадность может неплохо так украсить нашу жизнь. Но сильно не жадничайте, делайте громче и делитесь с окружающими лучшими треками. Свой день, конечно же, намного приятнее. Ну а мы добрались до 10 места, и тут нас встречает Holy Flame с треком Tunnel.
0: 10 место.

0: Hit Music Chart.
1: Это были Айсберг, Герт и Зиверт, их трек «Банк». Мы же вернемся после рекламной интеграции на радио «Хит».
2: Реклама. Заправка автокондиционеров
3: «Пирелли».
2: Качественно на профессиональном оборудовании
3: «Пирелли».
2: Внимание! В автосервисе шинного центра «Пирелли» новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
4: Шинный центр «Пирелли». Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
5: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
6: В ХБшку на ТЗБ!
5: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
7: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательно, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт Букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт Букет». Орск, Васнецова, 21.
8: АЗС «Роял-7» представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
9: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не беда!

0: пить кофе, пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку дадут поиграть.
2: Когда эффективность в работе важна, лопата хорошая очень нужна. Когда на грядках есть к чему стремиться, надежная мотыга очень пригодится. В сети магазинов «Милый дом» лопата штыковая без черенка 85 рублей. Мотыга прямая без черенка от 65 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. 20 лучших треков.

0: 12+.
1: Спускаемся в пляс, поем и радуемся за свои любимые треки, которые мы вместе с вами выбрали. Но есть и та, что на этой неделе не смогла дотянуться до нужных результатов и выбыла из нашей двадцатки лучших. Так что предлагаю прямо сейчас ее и вспомнить. Ava Max в эфире с треком Don't Click Play.
0: Hit Music Chart.
1: В ваших силах ей помочь, но чуть позже покажем. Мы вернемся к тем, кто по-прежнему в топе. На 8-м месте встречаем Eurobox с треком Graceland.
2: 8-е место.

0: Music Chart.
1: Первое появление, она взлетела очень высоко. Во втором ее Феникс опустился на третье место. Но, увы, ее пыл и красота не смогли ей помочь удержаться на нашей вершине. И сегодня Беарвульф опустилась на 7-е место. Но, уверен, ее огонь не погаснет и поможет в ваших сердцах разжечь огонь любви, который поможет ей взлететь. Наше же движение к вершине мы продолжим вместе с Сони Фардера и D.O.D. Их трек «Think About Us» на 6-м месте.
0: 6-е место.

0: Хит Мьюзик Чарт.
1: Алок и Иллениум, путешествуя к Луне, смогли в нашем хит-параде продвинуться выше, и с 7-го места они поднимаются на 5-е. Но и вам мы тоже не советуем просиживать свое время дома. Давайте путешествовать и делать это ярко и весело. Но поможет вам наше музыкальное окно, где вы сможете перемещаться по знакомым локациям под лучшие ритмы. Открывайте окно под названием «Смотри радио» и танцуйте с нами под ритмы от Эдди Свинса. Его трек «Mr. Know It All» останавливается в шаге от тройки лучших.
2: Четвертое место.

0: Music Chart.
1: Наш музыкальный парад в самом разгаре. Оставайтесь с нами, а мы вернемся после рекламной интеграции.
2: Реклама. Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.

0: Окна «Фаворит». Город Орск, проспект Мира, 16. Телефон 350000. Код города 3537.
1: Куда идем, где страны? Это не секрет. Выигрывай жене Томи в кино скорее билет.
2: Билет?
1: Да, билет.
0: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей, поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
3: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер. Предприятие «Армед». Партнер. Ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».

0: подробности на smotri.radio. Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
1: Хит Мьюзик Чарт.
0: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
2: Еженедельно нашими совместными усилиями мы выбираем лучших. При этом мы помогаем хорошо известным старичкам оставаться на слуху. С этим мы хорошо сегодня справились, но и новичков мы тоже не забываем. Хотя сегодня на вершине такой только один. Но об этом чуть позже. А пока поздравляем с возвращением Ибана. Его трек «Hollow» целых 5 недель отсутствовал. Но сегодня он на третьем месте.
1: Третье место.

0: Hit Music Chart.
1: В этот раз чудо не случилось. И новички, которые в прошлом выпуске были номером один, сегодня не удержались на нашей вершине. Но тот факт, что в первую неделю присутствия в нашем топе они были первыми, уже о многом говорит. А качество их треков подтверждает их сегодняшний результат. Джон Саммит, The World и Джулия Кранч с треком Shades of Blue занимает второе место.
2: Второе место.

0: Music Chart.
1: Очень-очень долго они метили в лидеры Hit Music Chart, постоянно останавливаясь либо в тройке лучших, либо очень близко к ней. Но никогда, никогда до этого момента у них не получалось обогнать всех в нашем топе. Но сегодня все поменялось. И Алок, Зева и Португал The Man с треком Dive Into The Ocean смогли превозмочь себя и заслуженно получают звание «Лучший трек недели». Ура, ура, поздравляем!
0: Первое место.

0: Австралия, 13 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Ленинский суд Орска признал местную жительницу виновной в краже в особо крупном размере. Женщина оформила от имени знакомой два кредита на 1 600 000 и 49 тысяч рублей, воспользовавшись доступом к банковскому приложению карте потерпевшей. 70 тысяч она после перевела владелице якобы в благодарность. Подсудимая признала вину и возмещает ущерб. Суд назначил ей 2 года принудительных работ с удержанием 15% зарплаты в доход государства. В Госдуме предложили установить допустимую долю материалов, созданных искусственным интеллектом, в учебных и выпускных работах студентов. Такие тексты предлагают проверять с помощью системы антиплагиат. Как сообщает РИА Новости, допустимым может считаться показатель менее 10%. Если система обнаружит такой объем ИИ-контента, это не должно автоматически снижать оценку, мешать допуску к защите или становится основанием для признания работы недобросовестной. В Ростове-на-Дону переодетый в форму полицейского мужчина похитил из пункта выдачи заказов 9 посылок на сумму около 500 тысяч рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Мужчина заявил персоналу, что изымает заказы, так как в них могут быть спрятаны запрещенные вещества. Сотрудница выдала ему 9 заказов, после этого мужчина скрылся. Далее информация о курсе валют. Доллар 70 рублей 79 копеек, 100 тенге 15 рублей 1 копейка, юань 10 рублей 40 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxrus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Бурова на Радиохит.
1: Этот день мы открыли вместе с хит-мьюзик-чартом от Макса Мочалова. Ну, оставшееся время с вами буду я, Кристина Бурова. Добрый день. Встречаю вас всех с огромнейшим удовольствием. И говорю доброе утро тем, кто в пятницу хорошо очень отдохнул. В любом случае, да, пора приходить в себя потихонечку, даже если хотелось бы отдыхать и принять решение, что же мы хотим, чтобы этот день нам предоставил, прям как в песне One Republic Give Me Something, которая начала этот час. Быть может, вы хотите отдохнуть дома и просто полежать на диване, чтобы вас никто не трогал. Быть может, вы хотите собраться большой шумной компанией или куда-нибудь направиться, чтобы посмотреть на красоты нашего чудного восточного Оренбуржья. Любой ваш выбор мы, конечно же, будем ценить и ожидать, чтобы вы им с нами поделились на нашем портале smotri.radio. Ну и, конечно же, подберем под любой ваш путь хорошее музыкальное сопровождение. Делаем громче.
2: Поймай настроение. Смотри радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классы, о которого я мечтал.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Концентрированный кондиционер для белья БИС 900 мл. За 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
0: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
8: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных? Зависит только от тебя.
0: 23 мая. Начало 18:00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огоник 311-565. 5-833-200-061.
9: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио, смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

появлением искусственного интеллекта, конечно, появляются как хорошие моменты, так и небольшие проблемы, но мы с вами раскроем, скорее всего, историю с хорошими моментами, и одна из них завершилась в социальных сетях. В общем, там появился тренд «Искусственный интеллект – страшная вещь». В рилсах делятся реалистичными видео, которые, возможно, созданы с помощью нейросетей. Пока человек болеет, готовится к работе, к учебе, в общем, должен дома сидеть и никуда не выходить, какой-то злодей генерирует видео с тусовок, прогулок и всяких путешествий. При этом ролики выглядят совсем как настоящие, а улыбки на лицах не отличить от человеческих. Конечно, понятно, что видео на самом деле настоящие. Люди просто под предлогом болезни куда-то отправляются веселиться. Но, знаете, очень полезная штука все-таки искусственный интеллект. Ведь можно действительно сгенерировать, либо не генерировать, но сказать, что сгенерировали. В общем, вот такой вам лайфхак на эти выходные. Если вы должны куда-то отправиться, но не отправились, и у вас появилось много контента, который нужно выложить. Ну и, конечно же, в любой ваш путь отправляйтесь вместе с нами. Tokyo Hotel California Nights вас порадует. Сделай громче.

0: мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте обновленный Хавейл М6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Хавейл М6 от 1 899 тысяч. Дилерский центр Хавейл Сити «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
2: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
3: АЗС «Роял-7» представляет премиум-топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
4: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
5: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
6: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
7: Зависит только от тебя.
5: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огранник 311-560. 5 833 201 061.
8: Телефон рекламной службы 25.

Мне кажется, не нужно знать английский, чтобы узнать перевод слова love. Его знают все, это любовь. И тут, соответственно, поет I'm falling for your love. То есть я влюбляюсь в твою любовь. И действительно хорошая песня, а самое главное, мотивирующая. Чтобы вашу любовь влюбились, нужно ее, конечно же, проявить каким-нибудь знаком внимания. Быть может, это будет предложение о встрече, интересный подарок или даже обычное, но приятное сообщение. Его также можно с небольшой ноткой неожиданности оставить у нас, чтобы ваш любимый человек об этом услышал и получил удовольствие от того, что вы ему на это написали. Для этого вы открываете наш портал smotri.radio прямо сейчас или набираете номер 8-922-878-2929 и пишите нам в Максе и Телеграме все самое важное и нужное, что хочется сказать. Ну а мы сообщаем и показываем на нашем канале Смотри Радио. В общем, дойдет до вашей второй половинки, до ваших любовей уж точно. Ну а мы продолжим вас дополнительно вдохновлять. Филатов, Карас, Диджей Грув. Счастье есть далее. Смотри Радио.

0: автокондиционеров
1: Пирелли.
0: Качественно на профессиональном оборудовании
1: Пирелли.
2: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Новый, зима не за горами.
3: И что?
2: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
3: Без паники, я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
2: Да ты волшебник.
3: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
4: Котлы настенные, напольные, электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.

0: на Урале 14 часов. Это радио. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В городской больнице Орска команда врачей спасла жизнь 20-летней девушки, у которой произошел инфаркт. Пациентка поступила в стационар на улице Станиславского с жалобами на сильную боль в груди. Ее экстренно осмотрели кардиологи и специалисты на рентген-диагностике. Электрокардиограмма выявила изменения, указывающие на инфаркт. После оказания первой помощи пациентку перевели в отделение регионального сосудистого центра, где ей назначили лечение. Она чувствует себя хорошо. Инфаркт у 20-летней пациентки произошел из-за того, что она не принимала назначенные врачом препараты. Комары, обитающие в России, могут переносить лихорадку западного Нила. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре. В ведомстве напомнили, что вирус регистрируется в стране с 1999 года, а чаще всего случаи заболевания фиксируются в южных регионах. При этом инфекция не передается от человека к человеку. Основной мерой профилактики специалисты назвали защиту от укусов комаров. Для этого рекомендуется использовать репелленты на природе, а дома и на даче – москитные сетки и фумигаторы. Экскурсионный автобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой провинции Анталья. Пострадали 14 человек. Авария произошла 23 мая в курортном городе Белдиби. Уточняется, что в результате инцидента никто не погиб. Пострадавших доставили в больницу. Их состояние оценивают как средней и легкой степени тяжести. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 21 копейка, 100 тенге 15 рублей 1 копейка, юань 10 рублей 48 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Бурова на Радио Хит.
1: Это были «Медуза» и Хенри Камамайл с их треком «Don't Wanna Go». И они поют «Не хочу домой сегодня». Но, знаете, учитывая то, что сейчас день и температура у нас в Восточном Оренбурге возросла конкретно, я думаю, наоборот, на протяжении дня, скорее всего, захочется попасть в какое-нибудь помещение, желательно с кондиционером. Так что, если он у вас есть, конечно, за вас радуюсь. Если вы хотите отправиться и прожариться на улице, то тоже полный вперед. В общем-то, куда бы вы ни направились, не забывайте брать нас с собой. Мы продолжим составлять вам компанию, даже если вам хочется полежать дома или прогуляться энергично по улице. BTS Swim далее скрасит ваш день. Далее

0: Заправка автокондиционеров
1: Пирелли.
0: Качественно на профессиональном оборудовании
1: Пирелли.
2: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск. Вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
4: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят. Утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск. Проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
5: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афиша».

0: компания «Окна Фаворит». Город Орск, проспект Мира, 16. Телефон 35-00-00.
1: Едешь на природу? В Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, розжиги, уголь, средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
2: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает в воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
3: Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Итак, у нас как бы понятно, что есть понятие туризм, но в России завирусился новый тренд, и это понятие сонный туризм. Чем же он отличается? Самыми востребованными стали поездки в Подмосковье, на юг России, Ленобласть, Кавминводы и на Алтай. Ну и туристы ищут отели без связи интернета, чтобы полностью отключиться от внешнего мира, а не потусить. Именно это и называется сонным туризмом. И если вас уже интернет-пространство немножечко достало, или вы хотите от него отдохнуть, то, конечно же, вот вам лайфхак, как можно это сделать. И, в принципе, на эти выходных также можно куда-нибудь выехать и себе это позволить. Так что, если что, вдохновляйтесь. Чтобы не пользоваться интернетом и телефоном, берите с собой радиохит. Ну, а мы сопроводим вас и сделаем ваш вечер самым лучшим. Майк Полснер, Дэвид Гетта, I Went to Ibiza. Далее также вдохновляет нас на путешествия. Следом Полина Гагарина, драмы больше нет.
1: Сделай громче. Смотри радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: АЗС «Роял 7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял 7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не беспокойтесь.

0: пить кофе, пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку дадут поиграть.
2: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательно, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.
4: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
5: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
6: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
7: Зависит только от тебя.
5: 23 мая. Начало 18:00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огранник 311-560. 5-833-200-061.
8: Телефон рекламной службы 25-08-07.
9: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

все-таки я думаю, что эфир радио – это никакой не монолог, а диалог между ведущим и, конечно же, нашими слушателями. А еще больше, если мы говорим в смысле «смотри радио» нашими радиосмотрителями. И, конечно, мы также стараемся простраивать с вами диалог, общаться. И хотелось бы получать обратную связь. Это вы можете ее оставить у нас в эфире «Смотри радио». Любое сообщение, любое ваше желание мы все можем передать здесь в эфире. Для этого открывайте наш портал «смотри.радио» или набирайте номер 8-922-878-2929 в Максе или Телеграме. Нам также пишите. Ну или у нас есть наши каналы «Смотри радио» ВКонтакте, Телеграме и Максе. Также они называются «Смотри радио». И там мы выкладываем тоже много всего интересного. С вами общаемся и ожидаем также вашей обратной связи. В общем, если вы нас слышите, давайте отчитываться, общаться вместе и вместе наслаждаться музыкой. Я Настя, Дима Билан, «Эпилог» далее.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
5: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
6: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
7: Зависит только от тебя.
5: 23 мая. Начало 18:00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огонь 311-565-833-2067.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: Сейчас в Орске плюс 26, вечером ожидается плюс 23, этой ночью плюс 18 градусов, в Ясном данную минуту плюс 26, вечером температура опустится до плюс 23, ночью до плюс 6, в Кувандыке и Медногорске плюс 25 на данный момент, вечером столбик термометра опустится до плюс 20, ночью до плюс 11, и в Оренбурге сейчас плюс 26, вечером плюс 23, ночью плюс 15. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
9: Реклама. ЭК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
10: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
11: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Метеохит.

0: На Урале 15 часов. Это радио. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Мировой суд рассмотрел административное дело в отношении организации, которая отвечает за содержание дорог Орск. Проверка, проведенная инспекторами госавтоинспекции, выявила отсутствие горизонтальной и вертикальной разметки на улицах Добровольского, Пацаева и Театральном переулке. Кроме того, нет автобусных павильонов у дома номер 6 на улице Добровольского. Дорожная организация допустила многочисленные нарушения ГОСТа и не принимала меры по своевременному устранению. Суд назначил ей штрафы в размере 100 тысяч рублей. В Госдуме предупредили россиян о новой схеме мошенничества, связанной с сезонными отключениями горячей воды. Злоумышленники рассылают гражданам фейковые уведомления якобы от коммунальных служб с предложением перейти по ссылке для уточнения сроков подачи воды. Сообщения распространяются через мессенджеры, объявления в подъездах и поддельные уведомления о новых графиках отключений или срочной проверке счетчиков. Ссылки ведут на фишинговые сайты, с помощью которых мошенники получают доступ к персональным данным и банковским сервисам пользователей. В Ростовской области 32-летний мужчина решил прокатиться и угнал машину скорой помощи. Инцидент произошел во внутреннем дворе центральной больницы в Зимомневском районе. Злоумышленник отправился в Волгоград. Прибыв в город, угонщик бросил машину на одну из улиц. Сотрудники правоохранительных органов нашли автомобиль и вернули его сотрудникам медицинского учреждения. Подозреваемого задержали, он объяснил свой поступок тем, что хотел просто прокатиться. Далее информация о курсе валюты. Доллар 71 рубль 21 копейка, 100 тенге 15 рублей 1 копейка, юань 10 рублей 48 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от «Сити Групп».
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Гурова на Радио Хит.
1: Да-да, я все еще с вами, и мы с вами настигли. Что настигли? Полдень, а значит, половина дня уже пройдена, и пора бы задуматься, что сделать для того, чтобы этот день запомнился надолго, и, конечно же, в хорошем смысле этого слова. Соня Фадера, Дот и Папи Баском подкинули нам идейку в начале этого часа своим треком Think About Us, что следует задуматься именно о себе сегодня, а не о ком-либо другом. И действительно, в принципе, так следует делать всегда, но когда появляется свободное время, уж точно как никогда. Когда нужно это сделать. Так что подумайте, чего хочется именно вам. Быть может, какие-то мелочные желания вы можете исполнить прямо сейчас. И если вы можете, то, конечно, нужно это непременно сделать. Ну, а мы продолжим поднимать ваше настроение музыкой. Алекс Уоррен, Forever Dream впереди. Далее дискотека «Авария», Ивона Мур, «Кукла». Потом обсудим праздники этого дня.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: Безусловно, для всех, кто сегодня не занят работой, этот день уже сам по себе праздник. Тем более, что сегодня суббота, 23 мая. Но мы также можем отметить день первого поцелуя. Ну и как романтично. Всемирный день черепахи. День кладоискателя каштановых свечек. Дизайнера интерьеров. Всех поздравляем. Международный день экспедитора, у которого огромнейший юбилей. Ему исполнилось 100 лет. День всемирной спортивной борьбы. День женского футбола. Независимость и правосудия жевальщиков стиральных резинок. А такие есть? Ну ладно, если что, поздравляем. Международный день по исключению акушерских свечей и много-много всего интересного дальше идет. Праздников, короче, сегодня можно праздновать очень много. Ну а кто же сегодня у нас именинник? Именины у Таисии, Анисима, Симона, Василия. Ну, кого именины совпали, конечно же, поздравляем. Ну и будем праздновать эти чудные события, конечно же, с лучшей музыкой. И после небольшой рекламной паузы встречаем группу «Монокини. Унеси меня».

0: Реклама.
1: Заправка автокондиционеров
2: Спирелли.
1: Качественно на профессиональном оборудовании
2: Спирелли.
0: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга.

0: Справка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
1: Шинный центр «Пирелли». Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.

0: 2000 проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер «Магазин Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» – 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Куда идем, где детство мы? Это не секрет. Выигрываешь, нет, Томи, в кино скорее билет. Билет!
4: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая, жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
5: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер — «Империя яблок», магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Давненько я вам не рассказывала никаких историй, значится ситуация. Девушка потребовала от фитнес-тренера вернуть деньги за трехмесячный курс тренировки, который был полгода назад. Причина – она вернулась в тот вес, от которого они избавились на занятиях. Какие же были претензии? Девушка прозанималась эти три месяца, прошло полгода. Все это время она уже питалась не согласно курсу. Конечно же, тренировки всякие также отсутствовали. И вот, когда она набрала вновь вес, который так хотела сбросить, она начала жаловаться своему тренеру, почему же вес набрался. Я думаю, логично, что тут не подходит ситуация, клиент всегда прав. И если у вас были подобные ситуации в жизни, конечно же, ими с нами поделитесь, мы послушаем, будет очень интересно и весело. Оставить их можно все так же на нашем портале smotri.radio. Ну а мы порадуемся, что у нас таких историй не случалось, быть может, и, конечно, будем делать это с музыкой. Кэти Перри, Hot and Cold, далее следом Avalon Rock, Stan Vertigo.
1: Сделай громче. Смотри радио.

0: мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте обновленный Havail M6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Havail M6 от 1 миллиона 899 тысяч. Дилерский центр Havail City «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Очень нам нужна в саду вода. Без воды и не туда, и не сюда. А чтобы пользу от воды нам получить, ее нам надо во что-то налить. В сети магазинов «Милый дом» лейка садовая пластиковая 169 рублей. Рукомойник пластиковый 5 литров 229 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milidefizdom.ru.

0: Игрушечный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: АЗС «Роял-7» представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание. Меньше выхлопа. Больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
4: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
5: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных? Зависит только от тебя.
4: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огонь 311-565-833-200-061.
6: Телефон рекламной службы 25.

0: Мне кажется, я не ошибусь, если скажу, что как минимум половина песен у нас в эфире Радио Хит, да и в принципе сделанных, состоят из историй про любовь, или как минимум там это слово непременно упоминается, как и в треке, который звучал только что. Felix Jane Cascade, Boy You Turn Me играла прямо сейчас, и там исполнялось: ты переворачиваешь меня вверх тормашками, выворачиваешь наизнанку. В общем, очень необычный текст, но там есть и красивые строчки. Допустим, я схожу с ума от того, что... Нет, не там. Потеряла немножко эту строчку, но если перевернуть смысл, то там сообщается, что пока светит солнце, я продолжаю тебя любить. И так как никто не знает перевода практически, вы можете эту фразу взять и сказать ее, конечно же, самым дорогим и ценным людям, в том числе у нас в эфире «Смотри радио». Для этого вы открываете наш портал, называется он также «Смотри радио», и пишите. Ну а мы все это, конечно же, сообщаем и поднимаем настроение всем окружающим. Но это делать мы будем в том числе при помощи музыки, она уже врывается в эфир.
1: Поднимай настроение. Смотри радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроиц.
2: Поступи правильно, поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня — это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова 1, или звони по телефону в Орске 21 19 04.

0: говорит. Город Орск, проспект Мира, 16. Телефон 350000. Код города 3537.
1: Едешь на природу — в Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, розжиги, уголь, средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Сейчас в Орске +27, вечером ожидается +23, ночью +18, в Ясном данную минуту +26, вечером температура опустится до +23, ночью до +6. В Кувандыке и Медногорске +24 на данный момент, вечером столбик термометра опустится до +20, ночью до +11. И в Оренбурге сейчас +26, вечером +23, ночью +15. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база. Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено. Метеохит.

0: Австралия. 16 часов. Это радио. Реклама. Орск. Богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Непотушенная сигарета стала причиной пожара, в котором погиб человек. Трагедия произошла в частном доме в береговом поселке Оренбургского района. Спасатели обнаружили внутри здания труп 78-летнего мужчины. По предварительным данным МЧС, причиной возгорания стала неосторожность при курении. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Судебные приставы Оренбуржья передали 13 конфискованных автомобилей в зону специальной военной операции. Транспорт изъяли у жителей, нарушивших закон. На фронт попали не только отечественные машины, но и престижные иномарки, а также мотоциклы. Передача транспорта была организована по решению суда. Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска распространения Эболы в Демократической Республике Конго. По последним данным, там зафиксировано около 750 предполагаемых случаев заболевания, 177 человек умерли. Ранее ВОЗ признала вспышку в Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения. В России риска распространения заболевания нет, об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. При этом для проведения эпидемиологического расследования в регион направили специалистов Роспотребнадзора. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 21 копейка, 100 тенге 15 рублей 1 копейка, юань 10 рублей 48 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: Кстати, интересная все-таки фраза, я не могу дождаться, а в каком контексте она употребляется. Если есть какое-то событие, которое уже запланировано на определенную дату, и с ним ничего не поделать, тогда понятно, ожидаем дальше. Но есть всякие мелочи, которых не можешь дождаться, но очень хочешь. И зачем же тогда ждать? Нужно брать и делать, и не ожидать, когда рак на горе свистит. Так, кстати говоря, он уже свистел при помощи одного мужчины, так что тем более нужно просто брать и делать, потому что уже буквально через часик начнется вечер, и если у вас нет на него планов, то, мне кажется, он пройдет достаточно скучно. Так что пора бы уже спланировать, чем вы хотите заняться этим чудным вечером. И, конечно же, не забудь включить свои планы прослушивания «Смотри радио». С нами намного веселее. Краш Адамс, Нью Харт впереди. Далее Никита, «Танец темноте».

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина». Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не беда. Тебе нужна «Империя Яблок». Оригинальная техника Apple, свежие новинки, низкие цены и гарантия на каждое устройство. Все, что вам нужно, это просто купить устройство и пить кофе, пока все делают за вас. Империя Яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск,

0: 22.
1: Еще и в плойку дадут поиграть.
2: Если средства купим мы от комаров, наш ребенок будет счастлив и здоров. С мухами противными решить вопрос нам поможет старый добрый Дихлофос. В сети магазинов «Милый дом» детский защитный спрей от комаров «Мое солнышко» 100 мл 275 рублей. Дихлофос «Крадео» «Супер» 300 мл 119 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Заряжайся хитами, и жизнь станет ярче.
1: Да-да, плакать нет смысла, тем более, что мы готовы поднять настроение как минимум вашим детям. Мы разыгрываем вновь 2 билета на закрытый кинопросмотр в честь Дня детства. И прямо сейчас вы можете их забрать, если позвоните по номеру 21.

0: День детства в кино на Радиохит. Попади на закрытый кинопоказ.
1: Ну что, подарки раздавать мы готовы. Получатели тоже уже звонят к нам, но мы берем первую трубочку. И первее всех дозвонился к нам сегодня Максим. Добрый день.
2: Добрый день.
1: Какие у вас планы на праздники? Как проводите этот день?
2: Ну как, с детьми.
1: С детьми? Отлично. На сколько детей?
2: Двое.
1: Двое? Вот для них, я так понимаю, вы прямо сейчас и хотите выиграть два билета, верно?
2: Да.
1: Ну что ж, тогда не буду долго затягивать. Вам нужно для этого ответить на один вопрос. Он простой, про мультик один. Я думаю, вы готовы на него ответить, верно?
2: Ну да, давайте попробуем.
1: Этого мальчика воспитывали животные. Кто это?
2: Маугли, наверное.
1: Да, конечно, Маугли, все правильно. Даже не задумывались, ну и верно. Быть может, вы сами даже этот мультик несколько раз смотрели, поэтому вы можете не переживать, и два билета у вас однозначно есть. И, быть может, дети прямо сейчас услышали это и уже знают о победе или нет, или они не рядом?
2: Нет, они не рядом.
1: Не рядом? Ну, я думаю, обратную связь можно будет потом провести, рассказать, как же они отреагировали. Ну, и вы как-нибудь поделитесь, какие ваши эмоции. Быть может, вы хотите кому-то передать приветы.
2: Ну, приветы детям, приветы семье, друзьям, коллегам. Ну, всем хорошего настроения и вам.
1: Отлично, спасибо большое. Оставайтесь с нами на связи. Мы вам за эфиром расскажем, как забрать ваш приз. Ну, а пока что я сообщу, куда же этот приз полагается. На закрытый кинопоказ ко дню детства от Радиохит и Орск.ру. Смотри радио совместно с Орск.ру приглашает всех мальчишек и девчонок, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь дня детства. Слушайте Радиохит 6 по 29 мая. Ждите условного сигнала. Звоните в эфир и вы выигрывайте билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+. На правах рекламы организаторы «Смотри радио» и Орск.ру. Вкусный партнер семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Надежный партнер предприятия «Урмет». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. И также у нас есть партнер ресторан доставки японской еды «Суши-роллов». В общем, будет весело и вкусно. У вас еще есть возможность выиграть билеты, так что нас слушайте внимательно и прибавляйте громкость. Перед и хорошая музыка.
0: День детства в кино на Радиохит.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Концентрированный кондиционер для белья «Бис» 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Фэн всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Чеф не тень, здесь разные море и доступно все для нас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание. Меньше выхлопа. Больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
6: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
0: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
7: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
8: Зависит только от тебя.
0: 23 мая. Начало 18:00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огонь 311-560. 5-833-200-061.
9: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
1: Для лиц старше 16 лет.
10: Телефон рекламной службы 25-08-07.
11: Взгляни на мир под другим углом.
12: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Буквально 20 минут, и наступит вечер. Я надеюсь, планы на них вы уже простроили. Если в ваших планах нет ваших родных и близких, то, конечно, не знаю, мне кажется, будет скучный вечер. И их самое время позвать и подтянуть, если вы это еще не сделали. И делать это можно также у нас в эфире «Смотри радио». Пишите прямо сейчас, открывайте наш портал «Смотри.радио». Набирайте номер 8-922-878-2929 и пишите в Макси и Телеграме. Звоните 21-137, код города 3537. Делайте все, чтобы передать важные послания, и мы их передадим в конце следующего часа. Ну и, конечно, на нашем канале «Смотри радио» также покажем, так что в любом случае должны увидеть, услышать все, кому вы отправите сообщение. Ну а что же написать? У вас будет вдохновлять музыка дальше. «Онтон и Нуса Давуда», «Дам-дам-дам», далее следом «Джиган», «Нелета» и «Лок-Док», и «Дорого».

0: автокондиционеров
1: Пирелли.
0: Качественно на профессиональном оборудовании
1: Пирелли.
2: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочных шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824.
6: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
7: В ХБшку на ТЗБ!
6: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по

0: На Урале 17 часов. Это радио. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В городской больнице Орска команда врачей спасла жизнь 20-летней девушки, у которой произошел инфаркт. Пациентка поступила в стационар на улице Станиславского с жалобами на сильную боль в груди. Ее экстренно осмотрели кардиологи и специалисты на рентген-диагностике. Электрокардиограмма выявила изменения, указывающие на инфаркт. После оказания первой помощи пациентку перевели в отделение регионального сосудистого центра, где ей назначили лечение. Она чувствует себя хорошо. Инфаркт у 20-летней пациентки произошел из-за того, что она не принимала назначенные врачом препараты. Комары, обитающие в России, могут переносить лихорадку западного Нила. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре. В ведомстве напомнили, что вирус регистрируется в стране с 1999 года, а чаще всего случаи заболевания фиксируются в южных регионах. При этом инфекция не передается от человека к человеку. Основной мерой профилактики специалисты назвали защиту от укусов комаров. Для этого рекомендуется использовать репелленты на природе, а дома и на даче – москитные сетки и фумигаторы. Экскурсионный автобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой провинции Анталья. Пострадали 14 человек. Авария произошла 23 мая в курортном городе Белдибе. Уточняется, что в результате инцидента никто не погиб. Пострадавших доставили в больницу. Их состояние оценивают как средней и легкой степени тяжести. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 21 копейка, 100 тенге 15 рублей 1 копейка, юань 10 рублей 48 копеек. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: City Group. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Бурова на Радиохит.
1: Ну что ж, на наших студийных 17.05, а значит, я с удовольствием говорю вам добрый вечер. Все самое интересное остается еще впереди, потому что температура потихонечку начнет понижаться, и мы сможем отправиться на улицу, а не сидеть дома, что, вероятнее всего, делали большинство, если не работали. А это значит, пора бы уже, мне кажется, многие планы свои простроили, пора их осуществлять и к ним готовиться. Ну и, конечно же, чтобы ваш вечер прошел отлично, мы вам еще и расскажем, какие праздники вы можете отметить именно в эту дату. Все потом, а пока что музыка. Tokyo Hotel, California Nights далее.

0: было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, сегодня все так же 23 мая, и этим вечером мы можем отпраздновать ряд хороших праздников. Один из них – романтичный день первого поцелуя, а также Всемирный день черепахи, кладоискателя, каштановых свечек, дизайнера интерьеров. Всех поздравляем. Также Международный день экспедитора. Этому празднику исполнилось 100 лет. Юбилей тоже. Поздравляем всех причастных. Международный день женского футбола, спортивной борьбы, независимости, правосудия и праздник жевальщиков стирательных резинок. Кстати, необычный. Ну и есть также праздник, день наследственных пород сегодня. Ну а кто же сегодня именинник? Именины у Таисии, Анисима, Симона и Василия. Если это имя совпало с вашими именинами, конечно же, поздравляем. Ну и, в принципе, эти праздники мы также продолжим отмечать вместе в эфире «Смотри радио». Тату нас не догонят далее. После небольшой рекламной паузы нас порадует. Следом много еще хорошей и отличной музыки.

0: вчера успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск. Проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.

точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

осмелюсь предположить, что большинство посвятили эту субботу, если уж не обычной работе, то работе на грядках, где-нибудь на дачах. И тут, конечно же, вместе с врачами хотелось бы вас предостеречь. Они нам сообщают, что дача убивает вашу спину больше, чем офисное кресло. А все из-за чего? Из-за того, что происходит резкий переход от малоподвижного образа жизни к активным нагрузкам. Например, возня с грядками создает сильное давление на поясницу и межпозвонковые диски. На покраска, обрезка деревьев вместе с работой лопаты разрушает плечи и шею. Так что, конечно, хотелось бы выезжать на дачу только за шашлыками, но если приходится работать, то работаем в меру, чтобы себя не покалечить. Ну и чтобы работать было веселее, берите нас с собой. Энтони Кламран из Рая Арне, Life Your Dreams. Далее следом Алексея Пропорту, Калфэмэн, Дайф и

0: Реклама.
1: Заправка автокондиционеров
2: Пирелли.
1: Качественно на профессиональном оборудовании
2: Пирелли.
3: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
4: Шинный центр Пирелли. Орск. Вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
5: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантия? Гарантированная подача машины 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
6: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
7: АЗС «Роял-7» представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капли. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
8: Едешь на природу? В Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, розжиги, уголь, средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
9: Куда идем? Где мы? Это не секрет. Выигрываешь нет, Томи. В кино скорее билет. Билет!
10: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая, жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
11: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер — «Империя яблок», магазин фирменный техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
12: Ого, кажется, мозг проголодался.
13: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
14: По будням слушай радиохит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
15: Знание полезно, призы вкусно.
14: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер — Хлебозавод 7, город Новотроицк.
16: Телефон рекламной службы 25 08 07.

Итак, мы готовы зачитать ваши сообщения, которые вы отправили этим вечером. Уже написал некий клевый чувак. Удивительно, почему я раньше не знала вас. Спасибо Рутубу случайное. И благодаря ему увидел вас. Вы реальный класс. Вы мне понравились. И теперь, я думаю, мы станем друзьями. Спасибо. Очень приятно. Некий клевый чувак. Конечно, было бы интересно, как вас зовут. Ну, трудимся для вас и рады, что вам это нравится. Далее написал Сергей Иванович. Кристина Бурова. Всем привет огромнейший. Орску хороших дел и настроения. Ну и далее он написал Камчатке спокойной ночи. Насколько я знаю, там Камчатка, Озерновский, конечно же, Камчатка, Озерновский, спокойной ночи. Вам огромнейший привет, Сергей Иванович, и хорошего окончания этого дня. Ну а мы двинемся дальше. Впереди много хорошей музыки. Ара, Шанелла, Чори-Чори впереди, следом Люрик, Oh My Love.

0: Реклама.
1: Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте обновленный Хавейл М6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Хавейл М6 от 1 миллиона 899 тысяч. Дилерский центр Хавейл Сити, «Автосалон 2000» в Орске, на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21 19 04.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35-00-00. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
1: И сейчас в Орске плюс 27, вечером ожидается плюс 23, ночью плюс 18, в Ясном данную минуту плюс 25, и вечером температура опустится до плюс 23, ночью до плюс 6. В Кувандыке и Медногорске плюс 24 на данный момент, вечером температура опустится до плюс 20, ночью до плюс 11. И в Оренбурге сейчас плюс 25, но вечером плюс 23, ночью плюс 15. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
2: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
3: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.
4: Все Оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Итак, вечер начался час назад, а теперь подскочил наш вечерний ведущий, и он уже здесь.
1: Я.
0: Да, да, Макс Мочалов.
1: Привет,
0: прямо
1: привет.
0: Здесь, привет.
1: Здорово, потому что выходные, они, знаешь, к вечеру становятся такие более теплые. Хоть и жара на улице, мы сделаем еще теплее момент, так что оставайтесь на волне.
0: Наоборот, нужно, чтобы было прохладно. Нужно танцевать, чтобы аж ветер дул.
1: Нет. Мы вот только начали наслаждаться жарой. Пожалуйста, оставьте.
0: Ой, хорошо. Я вас тоже оставлю. Вы там сами решайте. Хорошо. Ну, давай, хорошей смены.
1: До скорого.

0: Австралия. 18 часов. Это радио. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Мировой суд рассмотрел административное дело в отношении организации, которая отвечает за содержание дорог Орск. Проверка, проведенная инспекторами госавтоинспекции, выявила отсутствие горизонтальной и вертикальной разметки на улицах Добровольского, Пацаева и Театральном переулке. Кроме того, нет автобусных павильонов у дома номер 6 на улице Добровольского. Дорожная организация допустила многочисленные нарушения ГОСТа и не принимала меры по своевременному устранению. Суд назначил ей штрафы в размере 100 тысяч рублей. В Госдуме предупредили россиян о новой схеме мошенничества, связанной с сезонными отключениями горячей воды. Злоумышленники рассылают гражданам фейковые уведомления якобы от коммунальных служб с предложением перейти по ссылке для уточнения сроков подачи воды. Сообщения распространяются через мессенджеры, объявления в подъездах и поддельные уведомления о новых графиках отключений или срочной проверке счетчиков. Ссылки ведут на фишинговые сайты, с помощью которых мошенники получают доступ к персональным данным и банковским сервисам пользователей. В Ростовской области 32-летний мужчина решил прокатиться и угнал машину скорой помощи. Инцидент произошел во внутреннем дворе центральной больницы в Зимомневском районе. Злоумышленник отправился в Волгоград. Прибыв в город, угонщик бросил машину на одну из улиц. Сотрудники правоохранительных органов нашли автомобиль и вернули его сотрудникам медицинского учреждения. Подозреваемого задержали, он объяснил свой поступок тем, что хотел просто прокатиться. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 21 копейка, 100 тенге 15 рублей 1 копейка, юань 10 рублей 48 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: Есть веселее, друзья, так что давайте настраиваться на яркий вечер. Поможет музыка, конечно же. Здесь в эфире «Смотри радио». Вместе с нами весело и ярко проведем эти выходные.
2: Чувствуй глубже. Смотри, смотри. Радио.

0: Реклама.
1: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская.

0: за котлами в газовик.
1: Множество разных хлопот и забот доставляет сад и огород. Но потратить сил и времени не жаль. Ожидается богатый урожай. В сети магазинов «Милый дом» перчатки хлопчатобумажные с ПВХ 16 рублей. Средства от сорняков в ассортименте от 15 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru. Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
2: Музыкальные новинки в магазине «Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для

0: Заполняем ваш вечер яркими эмоциями, лучшей музыкой и, конечно же, общением. Так что давайте присоединяйтесь к нам, чтобы вместе с нами прокачать ваше настроение и этот субботний вечер. Мы, конечно же, приложим максимум усилий, так что и вы тоже давайте больше движу устроим.
1: Стильно. В твоем ритме. Как всегда. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не беда.

0: пить кофе, пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку дадут поиграть.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в мае концентрированный кондиционер для белья БИС 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.
1: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Вместе с нами делать так, чтобы вас было много и везде сегодня, чтобы получить действительно кучу эмоций. Мы здесь вместе с вами стараемся, заполняем вечер общением через наш портал smotri.radio. Туда заглянуть советы уже прямо сейчас и написать нам, чего по плану у вас на этот грандиозный вечер. Мы же поможем его украсить музыкой и, конечно же, прокачаем ваше настроение. Так что будьте на волне и делайте громче. Чувствуй.

0: реклама. ЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
1: Я свою девчонку тоже я привел в Яблочный Спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
5: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от «Бастон»? Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.

0: На Урале 19 часов. Это радио. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Не стесняйтесь, друзья, присоединяться к нашему веселью и делать громче. Чем громче будет сегодняшний вечер, тем он больше принесет ярких эмоций и запомнится, конечно же, надолго. Ну, а мы вместе с вами украсим его, конечно же, музыкой. Так что давайте танцевать. Армин Ван Бюрен поможет. Мари Крамбери впереди. Группа Виагра и Рэй уже далее.
2: Смотри.
0: Радио.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

реклама. Отдых на даче будет удачным, если запасетесь стулом дачным. Будет очень вкусным угощение, если щепу купить для копчения. В сети магазинов «Милый дом» стул дачный складной в ассортименте от 349 рублей. Щепа для копчения 1 литр от 42 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefis.com.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Едешь на природу? В Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, рожики, уголь, средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
4: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио!
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри Радио. Смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио. Денег

0: День детства в кино на Радиохит. Попади на закрытый кинопоказ.
1: Вместе с нами на закрытый кинопоказ пойдет каждый, кто вместе с нами и играет, отвечает на вопросы и получает возможность отправиться с нами и своими детишками на ярчайшее событие, которое организовывает наше радио. Смотри радио, Радиохит, ко дню детства вместе с ors.ru. И, конечно же, мы приглашаем всех мальчишек и девчонок, а также их родителей поучаствовать с нами в этом розыгрыше. После условного сигнала, который уже прозвучал, дозванивайтесь к нам в эфир и получайте такую возможность. Категория 6+. На правах рекламы организаторы «Смотри радио» ors.ru, вкусный партнер «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен», надежный партнер предприятия «Армед», специальный партнер «Империя яблок», магазин фирменной техники, также партнер ресторан доставки японской еды «Суши-роллов». Ну а вам, чтобы выиграть, нужно просто набрать номер 20-1137, ответить на легкий, детский, сказочный или мультипликационный вопрос, и тогда все, вам пригласительные достанутся. И давайте знакомиться с теми, кто к нам дозванивается. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Как зовут?
2: Анфиса.
1: Очень приятно, Анфисочка. Ну что, у нас есть вопросик, нужно на него ответить, и все, билетики будут ваши. Готово?
2: Да.
1: Итак, внимание. Чем малыш лечил Карлсона от болезни?
2: Вареньем.
1: Конечно же, вареньем. И это ответ верный. Вкусного варенья мы, кстати, сегодня желаем всем, кто отдыхает на выходных, и чтобы они потом не болели. Ну, Анфисочка, поздравляем. От вас ждем пожеланий. Кому будут они?
2: Поздравляю. Ой, передаю привет моей маме.
1: И это тоже, да. Умница.
2: Она очень рада.
1: Здорово. Так.
2: И вам привет.
1: Большое спасибо.
2: Хорошей вам смены.
1: Будем стараться сделать и ваш вечер ярче. Главное, с волны не сбивайтесь. Анфисочка на линии. Оставайся, расскажу, как заберешь свои билетики. Вы же вместе, друзья, с нами. Давайте продолжать двигаться по этому вечеру под лучшие ритмы.
0: День детства в кино на Радиохит.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, друзья, вместе с вами здесь и прямо сейчас заглянем в завтрашний день и узнаем, чего интересного нам звезды рассказали.
2: Овен.
1: Итак, в этот момент вы будете находиться либо в начале серьезных отношений, либо в конце таковых. Что именно случится далее, целиком зависит от вас. Помните, что за последствия этих событий винить или хвалить нужно будет только себя.
2: Телец.
1: Вы можете запутаться в собственных чувствах. Явление весьма широко распространенное, но каждый раз воспринимается почти как конец света. Пусть вашими действиями руководит сила привычки, уж она-то никогда не откажет.
2: Близнецы.
1: Хороший день для работы с финансовой или деловой стороной вашей карьеры. Практичность — вот что вам действительно будет нужно, и прежде всего вы обращаете на это внимание.
2: Рак.
1: Возможно, серьезное столкновение на почве разногласий по вопросам морали. Настоятельно рекомендуется постараться не доходить до мордобоя.
2: Лев.
1: Вы будете преисполнены энергией, всевозможных идей относительно ее применения. Такое состояние — предел мечтаний всякого активного человека, но будьте благоразумны, организм может и не выдержать нагрузок.
2: Дева.
1: Вы, возможно, будете чрезмерно долго раздумывать, пытаясь принять абсолютно верное решение. Без толку логика тоже не всесильна.
2: Весы.
1: Ваши планы пойдут на сморку, но вы этому только порадуетесь. Вы будете весьма удачливы во всем, что касается нежных чувств и прочих приятных мелочей.
2: Скорпион.
1: Кажется, назрел серьезный и откровенный разговор, а уж в какой области, вам виднее, не откладывайте его.
2: Стрелец.
1: Будет важно не то, что вы знаете, а то, как вы эти знания получили. Если вы не желаете распространяться на эту скользкую тему, лучше означенную информацию оставить при себе.
2: Козерог.
1: Вас ожидает большой сюрприз. Если говорить о нем дальше, то он уже не будет таковым, поэтому сами посмотрите, что там может происходить.
2: Водолей.
1: Вы можете оказаться немного более эгоцентричны, чем следовало бы, и вам не замедлит об этом рассказать. День чреват ссорами.
2: Рыбы.
1: Можете не рассчитывать на какую-либо свободу действий. Если вас ни на что не подрядили вечером еще предыдущего дня, то завтра напрягут. Итак, гороскоп был собран при помощи сайта ignia.com. Мы же желаем счастья и удачи всем знакам зодиака.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
3: Гороскоп.

0: мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте обновленный Havail M6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Havail M6 от 1 899 тысяч. Дилерский центр Havail City «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42 88 09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне Art Букет. Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне Art Букет. Орск, Васнецова, 21.

0: 8-925-00-00. Код города 3537.
1: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
3: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
4: Знание полезно, призы вкусно.
3: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
5: Телефон рекламной службы

0: Загружаем ваш день все самое лучшее. И, конечно же, вместе с вами давайте сделаем так, чтобы и ваш вечерок стал приятнее через ваши эмоции и пожелания, которые вы присылаете к нам через портал смотри.радио. Хорошего настроения и большой привет всем, кто на волне. И, конечно же, большой привет любимой Ольге от Сергея. Удивительно, почему я раньше не знал о вас. Пишет там клевый чувак. Спасибо, что случайно нашел вас в интернете. Вы реально класс, вы мне понравились. Очень круто, спасибо. Всегда будем на связи тогда и поднимать настроение каждому, кто с нами. Нам тоже всегда приятно. Так что на портал смотри.радио заходим, находим там возможность передать нам ваши эмоции. Пишите, как проходят ваши выходные.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
2: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8-800-222-6607. ООО «ТК Город Орск», проспект Мира 21, Угрен 115-565-801-83-39.

0: Австралия. 20 часов. Это радио Хит. Глава. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Если вы что-то решили, давайте вместе к этому стремиться и делать вечерок приятнее. Нам точно поможет музыка здесь в эфире «Смотри радио». Так что присоединяйтесь и делайте громче, чтобы ваш день точно запомнился надолго, а вечер был приятнее. И мы стараемся изо всех сил здесь в эфире дополнить вашу субботу. Ну а поможет нам «Винтаж», также «Канг» впереди и, конечно же, море музыки для яркого настроения.
1: С

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Чтоб в походе сытым быть всегда, газовая всем нужна плита. Ночь на природе не повергнет шок, если вы купите спальный мешок. В сети магазинов «Милый дом» портативная газовая плита CBR 1099 рублей. Мешки спальные в ассортименте от 1990 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. О, Афина.
4: Куда идем, не детство мы? Это не секрет. Выигрываешь и нет, а в кино скорее билет.
5: Билет?
4: Да, билет.
2: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей, поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радио «Хит» с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
6: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер — «Империя яблок», магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
7: Уважаемые жители Орска и Новотроицка, отдел надзорной деятельности и профилактической работы напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности в быту. Это поможет избежать трагических последствий и сохранить жизни. Соблюдайте простые правила. Не используйте неисправные электроприборы и поврежденную электропроводку. Не оставляйте без присмотра работающие электроприборы и газовую плиту. Перед уходом из дома убедитесь, что все электро- и газовое оборудование выключено. Избегайте перегрузки электросети. Не подключайте много мощных приборов в одну розетку. Не курите в постели и в помещениях с легковоспламеняющимися материалами. Держите спички и зажигалки в недоступном для детей месте. В случае пожара немедленно сообщайте в пожарную службу 11 со стационарного телефона, 101 с мобильного. Будьте бдительны, ваша безопасность в ваших руках.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: вами, друзья, этим вечером мы наслаждаемся и, конечно же, запускаем в него все самое лучшее из мира музыки, чтобы вы насладились моментом. И, конечно же, не забывайте, что танцы нам помогут сделать этот день несравненно лучше. Ну и, конечно же, мы вместе с вами через наш портал smotri.radio также насыщаем этот момент яркими встречами и такими же эмоциями. Так что присоединяйтесь и вы, делайте громче. И на горизонте у нас будет Анна Асти с Димой Биланом, Мадонна и группа «Раз» далее.
1: Стильно. В твоем ритме. Как всегда. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
6: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
7: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не беспокойтесь.

0: пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку дадут поиграть.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Отсюда летят ваши пожелания, и, конечно же, мы с удовольствием их передаем здесь в эфире, так что и вы, парочку ласковых для родных и близких тоже нам присылайте. Привет, Макс, привет, Радиохит, всем хорошего вечера. Это от Евгении сообщение прилетело, за что спасибо. Большой привет всем передает Славик, и Юра желает хорошего настроения всему городу Орску. Присоединяемся и готовы сделать ваше настроение еще лучше. Музыка поможет, на горизонте у нас будет Полифлейм, Эрик. И еще Джон Смит уже далее.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Милый, зима не за горами.
2: И что?
1: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
2: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
1: Да ты волшебник.
2: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
3: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
4: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: В эту минуту в городе Орске плюс 25, ночью будет плюс 18. Завтра днем синоптики обещают плюс 28. В Ясном сейчас плюс 21, ночью будет плюс 14 градусов. Завтра днем плюс 28. В эту самую минуту в Кувандыке и Медногорске плюс 22 градуса. Будет этой ночью плюс 13, а завтра днем плюс 28. Также в Оренбурге прямо сейчас плюс 25, и, конечно же, этой ночью будет плюс 18 градусов. Ну, а завтра днем плюс 28. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
7: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
9: Цены действительно на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
5: Метеохит.

0: Австралия, 21 час. Это радио. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: с Мочалов на Радио Хит.
1: Дамы и господа, привет всем, кто вместе с нами наслаждается вечером. Мы тут останавливаться не собираемся, выходные в самом разгаре, так что давай и ты не отставай. Поможет быть в тудусе и шагать с нами в ногу Бервульф, также Авичи. Впереди будет группа Пропаганда и Мейзек, и Мэршел Джефферсон уже далее.
2: Чувствуй глубже. Смотри.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
3: в ХБшку на ТЗБ.
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей, домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.
4: Едешь на природу? В Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, розжиги, уголь, средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
5: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
6: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
7: Смотри радио!
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: «Смотри радио», «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.радио».

0: наша музыкальная прогулка в эфире «Смотри радио». Радиохит продолжается, и в ваш вечер добавляем все самое лучшее, чтобы вы двигались активно и точно надолго запомнили эти выходные. Назначаем их яркими встречами и, конечно же, такими же эмоциями, чтобы вместе весело прожить этот день. Ну и, конечно же, останавливаться мы не собираемся, и в завтрашний день уже скоро заглянем. Гороскоп в эфире не пропустите, а пока еще больше музыки.
1: Стильно. В твоем ритме, как всегда, смотри радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, друзья, вместе с вами заглянем в завтрашний день.
2: Овен.
1: В этот момент вы будете чувствовать себя где-то на распутье. Либо в начале серьезных отношений, либо в конце таковых. И что случится, зависит только от вас. Помните, что завтра за последствия этих событий вы будете себя либо хвалить, либо корить.
2: Телец.
1: Вы можете запутаться в собственных чувствах. Явление весьма широко распространено, но каждый раз воспринимается почти как конец света. Пусть вашим действием руководит сила привычки.
2: Близнецы.
1: Завтра хороший день для работы с финансовой или деловой стороной вашей карьеры. Практичность – вот что вам будет действительно нужно.
2: Рак.
1: Завтра возможны серьезные столкновения на почве разногласий по вопросам морали. Настоятельно рекомендуется постараться не доходить до мордобоя.
2: Лев.
1: Вы будете преисполнены энергии и всевозможных идей относительно ее применения. Такое состояние – предел мечтаний всякого активного человека. Наслаждайтесь.
2: Дева.
1: Завтра вы, возможно, будете чрезмерно долго раздумывать, пытаясь принять абсолютно верное решение. Бестолку логика тоже не всесильна.
2: Весы.
1: Ваши планы пойдут на смарку, но вы этому только порадуетесь. Вы будете весьма удачливы во всем, что касается нежных чувств и прочих приятных мелочей.
2: Скорпион.
1: Назрел серьезный и откровенный разговор, а уж в какой области вам виднее, не откладывайте его.
2: Стрелец.
1: Завтра будет важно не то, что вы знаете, а то, как вы эти знания получили. Если вы не желаете распространяться на эту скользкую тему, лучше эту информацию оставить при себе.
2: Козерог.
1: Вас ожидает большой сюрприз. Если говорить о нем дальше, то он уже не будет таковым, имейте в виду.
2: Водолей.
1: Вы можете оказаться немного более эгоцентричны, чем и следовало бы, и вам не замедлит на это обстоятельство указать. День чреват ссорами.
2: Рыбы.
1: Завтра можете не рассчитывать на какую-либо свободу действий. Если вас ни на что не подрядили еще этим вечером, то завтра с утра точно. Гороскоп был собран при помощи сайта ignite.com. Мы же желаем счастья и удачи всем знакам зодиака.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливных системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте обновленный Havail M6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Havail M6 от 1 миллиона 899 тысяч. Дилерский центр Havail City «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026. Года.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
2: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает в воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале Евразия каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз Стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск. ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард». ТК «Урал-3».
3: Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск. ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард». ТК «Урал-3».
4: Телефон рекламной службы.

0: вместе с вами. И, конечно же, не забываем о ваших теплых пожеланиях. И, конечно же, делимся ими прямо сейчас. Большой и солнечный привет передаю всему Оренбуржью из Симферополя. Хорошо отдохнуть всем на выходных, набраться новых сил. И, конечно же, хорошенько отдохнуть. Кондрат Карлович написал нам от нас большой привет. И тоже большое спасибо. Большой привет еще городу Орску передает Евгения. Ну, а Константин желает доброго вечера любимой Софии. Ваши же пожелания не только присылайте скорее. Здесь в эфире я смотри радио озвучим их. Также скоро о погоде расскажу. А пока я Айова в эфире.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Выбор товара у нас немалый, и покупатели наши довольны. Кто-то средство купил от загара, кто-то новый мячик футбольный. В сети магазинов «Милый дом» детское молочко после загара «Мое солнышко» 100 мл 169 рублей. Мяч футбольный в ассортименте от 199 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21 19 04.
2: Куда идем, где страны? Это не секрет! Выигрываешь, нет, Томи, в кино скорее билет!
3: Билет?
2: Да, билет!
0: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей, поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радио «Хит» с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
4: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер. Предприятие «Армед». Партнер. Ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: В эту минуту в городе Орске плюс 22, ночью будет плюс 18, завтра днем плюс 28 градусов. В Ясном плюс 19, ночью будет плюс 15, завтра днем плюс 28. В Кондаке-Медногорске плюс 19, ночью плюс 13, завтра днем плюс 27. В Оренбурге сейчас плюс 21, ночью будет плюс 15, завтра плюс 29 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
6: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Метеохи.
3: Все оренбуржье в одном касании.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 22 часа. Это радио. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Открываем двери нового часа вместе с вами. Lonely и Callum Scott только что своей песней нам помогли с этим моментом. Ну а мы готовы открывать перед вами новые пути, которые двигаются дальше по этому выходному дню. Завтра тоже отдыхаем, так что сегодня можно вечер растянуть как можно больше и, конечно же, наполнить его еще большими эмоциями и, конечно же, встречами интересными с вашими родными и близкими и друзьями. Так что давайте вместе продолжать шевелить этот день, и музыка нам поможет.
2: Смотри, смотри.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8-922-878-2929.
2: I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not.

0: знаете, как важен хороший обзор водителю. Стекла приводим в порядок нередко. Нужно купить антидождь и салфетку. В сети магазинов «Милый дом» салфетка автомобильная замшевая в тубе 159 рублей. Аэрозоль «Антидождь» от 169 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Отель «Сауна» – домик Купидона. К вашим услугам предоставлены 5 вип-саун, уютные номера, бильярд и настольный теннис. Отель «Сауна» – домик Купидона. Домашний уют, всегда теплые бассейны и горячие парные. Орск, улица Кременчугская, 72, 304, 678. Круглосуточно.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. И кто любит?

0: этого вечера задаем здесь мы, в эфире «Смотри радио» для нашего города и для вашего. Елена Темникова свои импульсы только что нам озвучила. Ну а вы, если хотите озвучить что-то важное или поделиться эмоциями, так делайте это скорее на портале «Смотри.радио», как мы делимся с вами музыкой. Леша Свиканюш впереди, будет группа «Чили», а Волан Рокстон также присоединится.
1: Стильно. В твоем ритме. Как всегда. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Уважаемые жители Орска и Новотроицка, отдел надзорной деятельности и профилактической работы напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности в быту. Это поможет избежать трагических последствий и сохранить жизни. Соблюдайте простые правила. Не используйте неисправные электроприборы и поврежденную электропроводку. Не оставляйте без присмотра работающие электроприборы и газовую плиту. Перед уходом из дома убедитесь, что все электро- и газовое оборудование выключено. Избегайте перегрузки электросети. Не подключайте много мощных приборов в одну розетку. Не курите в постели и в помещениях с легковоспламеняющимися материалами. Держите спички и зажигалки в недоступном для детей месте. В случае пожара немедленно сообщайте в пожарную службу 11 со стационарного телефона, 101 с мобильного. Будьте бдительны. Ваша безопасность в ваших руках.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вместе с вами делаем этот вечер горячее, и ваши теплые пожелания с вашими признаниями нам очень помогают. Привет, Макс, люблю Светланку, ты у меня самая лучшая, хорошего всем вечера. Игорек написал от нас тоже большой привет. Также Григорий передает привет городу Оренбургу, всем желает ярких выходных. Мы же присоединяемся и поможем сделать выходные действительно ярче. Главное, оставайся на волне и делай громче, чтобы точно сегодня этот вечер запомнился надолго. Мы вместе с тобой его прокачаем музыку. Музыкой.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Концентрированный кондиционер для белья БИС 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Плюс 20 за окном в Орске. Ночью будет плюс 18. Завтра днем будет плюс 29 градусов. В Ясном сейчас плюс 18. Ночью будет плюс 15 градусов. Завтра плюс 28 градусов. Также в Кундыке и Медногорске прямо сейчас плюс 19 градусов. Завтра, этой ночью будет плюс 13. Завтра днем плюс 27. В Оренбурге в эту минуту плюс 19 градусов. Ночью будет плюс 17. Завтра днем плюс 29. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
4: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит.

Выходные по полной, чтобы вы наслаждались каждой секундой здесь в эфире «Смотри радио». Весь день делали это, и ночью продолжим дарить лучшую музыку. Так что растягиваем этот вечер как можно на большее количество времени сегодня. Это действительно важно и реально возможно. Ведь завтра снова выходной, так что давайте продолжим наслаждаться моментом. А весь вечер с вами был я, Макс Мочалов. Завтра снова услышимся, так что до скорой встречи и яркой вам ночи. «Смотри радио».

0: Австралия. 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: реклама.
1: Полярное небо и айсберг в сауне. Да, комплекс «Домик Купидона» представляет обновленную ледяную пещеру. Нереально крутой замес зимней атмосферы с банными удовольствиями. Бассейн 4x4 с гидромассажем. Абсолютно новая парная, теплые полы и крутой полярный интерьер. Ты должен это увидеть. Ледяная пещера в сауне «Домик Купидона». Кременчугская, 72. Телефон 30-46-78. Код 35-37.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богатодин. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богат-1. Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
1: Телефон рекламной службы 25

0: Реклама. Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: На Урале полночь. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Акустика и детская зона, натуральный каменный декор и 3D-потолок погрузят каменную пропасть в Орске на Кременчугской, 72. Телефон 30 46 78, код 3537.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь.
1: Подробности на смотри.радио.

0: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательно и чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне Art Букет. Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне Art Букет. Орск, Воснецова, 21.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Васнецова, 21.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Орск – богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
3: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Реклама.
1: Когда звуки кажутся слишком громкими, голоса резкими, а работа монотонной, подарите себе минуты блаженства в сауне «Райское озеро» в комплексе «Домик Купидона». Просторная парная и комфортная зона релакса. Кристально чистый бассейн с водопадами и экзодекором позволят прислушаться к ощущениям и найти гармонию. «Райское озеро» в отель-сауне «Домик Купидона». Время для себя. Орск, Кременчугская, 72. Телефон 30 46 78, код города 3537.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
3: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы 250807.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

Реклама. Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260 без возрастных ограничений.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 2 часа.
3: Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
4: Все началось с идеи, и люди погрузились

Сквозь тьмы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны навсегда.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 3 часа.
3: Радио.
4: Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
5: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Реклама.
1: Полярное небо и айсберг в сауне. Да, комплекс «Домик Купидона» представляет обновленную ледяную пещеру. Нереально крутой замес зимней атмосферы с банными удовольствиями. Бассейн 4x4 с гидромассажем. Абсолютно новая парная, теплые полы и крутой полярный интерьер. Ты должен это увидеть. Ледяная пещера в сауне «Домик Купидона». Кременчугская, 72. Телефон 30 46 78. Код 30.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 4 часа.
3: Реклама. Орск – богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
4: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Реклама. В домике Купидона весело, как в аквапарке. Купидон представляет обновленную сауну «Каменная пропасть» с крутой аквазоной. Вас ждут два бассейна с гейзером, водопадом и гидромассажем, просторная парная, современная акустика и детская зона. Натуральный каменный декор и 3D-потолок погрузят каменную пропасть в Орске на Кременчугской, 72. Телефон 30 46 78, код 3537.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.